передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

Чип-льдук. А смысл?

Композиция для ускоренного оттаивания холодильников прозвучала только что в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

0: Картинка.
1: Жили-были старик со своей сварливой старухой у самого синего моря. Старика звали Грей, а старуху Ассоль.
2: Старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не старуха, не стар

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Мысль дня.
1: Денежные купюры пронумерованы для того, чтобы когда-нибудь я мог сложить их все одну к одной по порядку.

0: живете, чипы-дуки?
1: Да, Дым-тим, помаленьку.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, как быстрее всего покрасить комнату? Прикрепите кисточки к роликовым конькам, а потом как-нибудь научитесь кататься по стенам и потолку.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Jibberduk.
1: Jibberduk. Jibberduk. Duk. Jibberduk. Jibberduk. Duk. Jibberduk.
2: Радио, радио.
1: Jibberduk.
0: Jibberduk.
3: Jibberduk.
4: Jibberduk.
5: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипердук.
0: Чипердарик. Дарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипердук.
2: Чип-чип-чип. Чипердук.
1: Пудуп-дип-дук.
0: Чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипердук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипердук.
6: Input 5, 5.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: touch and go to number one.
1: Страничка поэзии на радио Чиплетук.
2: Ученые кафедры славистики филологического факультета Ферганского технологического университета задались целью восстановить звучание старых рукописных текстов великих поэтов прошлого. Опираясь на антропоморфические измерения, сделав анализ почерка и изучив особенности строения гортани и челюстно-лицевых мышц, по имеющимся портретам и рисункам Александра Сергеевича Пушкина, по всей видимости, узбекским энтузиастам впервые удалось воссоздать голос великого русского поэта.
3: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку замок, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью тамим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.
4: Oh, that's just some Italian souvenir tape.
5: It's all right.
6: I don't mind.
5: Yeah, it's original.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: Дорогие друзья, не забываем поддерживать Чипыльдук. Время тикает, а Чипыльдук ждет.
1: Друзья, если не поддерживаете Чипыльдук, Чипыльдук в какой-то момент просто раз и перестает работать. Вы включаете, а там ничего нет. Или Чипылькаюк. Мы существуем без рекламы, без спонсоров. Просто мы и вы. Вы нас поддерживаете, мы вас радуем.
0: Заходите на сайт, там все понятно. Кликаете, и Чипыльдук продолжает жить. Все, пока. Are we having an earthquake? That was enjoyable. God, let's...

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Внимание! Внимание! Все имена, названия населенных пунктов, ведомств и компаний, а также персонажи и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
1: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
0: Задумайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Только что в нашем эфире прозвучала композиция для амбидекстеров, работающих на старых винтажных деревянных счетах.
1: А следом прозвучит трек для задумчивого наматывания витого шнура от наушников на указательный палец.

Песня — это запатентованный способ горланить на публике слова, либо слишком глупые, либо чересчур напыщенные, из-за чего их нельзя произносить в обычной речи. Оливер Херфорд.

0: с годами замечаешь, что вокруг становится все больше и больше молодежи.
1: Радио Чипльдук. Великая геронтологическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Внимание. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока.

проволока, проволока, проволока, проволока, проволока, проволока, проволока. Мы передавали слово «проволока» 11 раз. Продолжаем наше вещание.

Радио Чипльдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

0: Как обычно в это время в нашем эфире, музыкальная загадка.
1: Вот и сегодня мы хотим, например, спросить нашего музыкального продюсера, что за трек, не спрося его, мы поставили только что вместо того, который он запланировал.

0: Не все, даже эрудированные люди знают, что...
1: Что в 1870 году археолог Шлиман раскопал в городе...
0: В городе Троя?
1: Останки троянского коня, позволившие, наконец, окончательно установить размеры животного.
0: И его пол.
1: Задумайся.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: 10 минут.
1: Радио Чип и Дуг. Самое позитивное радио.

0: И так каждый день.
1: Утро на радио Чапальдок.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 4.
2: Если бы деревья умели кричать, хватило бы у нас жестокости их рубить? Возможно, что и хватило бы, если бы они кричали непрерывно и без должных на то причин.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

На радио «Чип и Льдук» звучит музыка для прослушивания через старые репродукторы «Рекорд 4» Нижегородского радиозавода имени Кулакова. А вот следующую композицию мы советуем вам прослушать через репродуктор «Невский 319» Ленинградского завода «Пластприбор».

0: Мысль дня.
1: Только когда жизнь хорошенько стукнет нас по башке, из нас высыпается вся мелочь.

Внимание. 1000 рублей. 1000 рублей. 5000 рублей. 100 рублей. 50 рублей. 10 рублей. 10 рублей. 100 рублей. 50 евро. $100. 2 рубля. 1 рубль. 50 копеек. 10 рублей. 2 рубля. И 50 евро. Мы передавали деньги сотруднику радиостанции «Чипльдук» Александру Богдасарову, находящемуся в длительной служебной командировке в городе Ювяскуля, Финляндия. Продолжаем наше вещание.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

люди. Берегите деньги. Их осталось

Oh.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: всякий, кто еще интересуется хоть чем-нибудь, хорошо знает, что...
1: Что в 1988 году в республике Парасуэла к власти пришел самый молодой в истории президент, 16-летний Хменге Тахопипа. Первым декретом Тахопипы...
0: Молодого энергичного политика в шортах и бейсболке козырьком назад стал указ о помещении всех граждан старше 40 лет в специальные резервации, где они могут носить и слушать всякое старье и вести нудные разговоры.
1: В комплекс исправительно-трудовых работ для особо пожилых входит изучение молодежного сленга, хоровое пение рэпа и рейва, регулярный прием таблеток экстаси
0: и принудительный групповой секс.
1: Задумайся.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Много сообщений пришло на наш пейджер с вопросом, кто автор песни, которая только что прозвучала в эфире радио Паттайя FM. Ответы на этот вопрос знатоки могут присылать на наш факс-модем. Ну, а мы продолжим наш эфир композицией для разнашивания лабутенов.

0: IT-технологиях и нейролингвистическом программировании.
1: Честь и хвалайзер.
2: Честь и хвалайзер.
1: Аудиопримочка. Специальное приложение на смартфоне, трансформирующее речь вашего собеседника исключительно в комплиментарную и льстивую. В последних версиях устройство также источает чистый мед и может прилипать к уху. Честь и хвалайзер.
3: Честь и хвалайзер.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

лишнее было бы каждое утро вспоминать, что хищение либо вымогательство ядерных материалов наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Задумайся.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

0: живете, чипльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: «Музыка для разрабатывания локтевого сустава» прозвучала в эфире радио «Чипльдук».
1: Продолжает наш плейлист саундтрек из снятого на смартфон скандального фильма «Мьянг Пхи в пижамах».
0: Почему-то не пропущенного недавно в эфир на лаосском телевидении.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: По-моему, многие из нас совершают большую ошибку, относясь к своему психиатру как к другу.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Чипельдук. А смысл?

Дорогие слушатели радио Чипельдук, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую станцию. Это можно сделать с банковской карты, через PayPal. Заранее благодарны.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Have a good time now. Welcome to Paradise. Paradise.

самое большое удовольствие богатые получают тогда, когда о богатстве говорят как о бремени. Роберт Стоттон Линд.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

don't like. Moscow.

0: That's all.
1: Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.

Фраза дня. Пройдя через все годы испытаний, мы все-таки выжили. Но, видимо, уже из ума

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Джеральдин Чаплин на радио Чапльдук.
2: I love Switzerland because I've lived here. My father was thrown out of the United States, and then we moved to Switzerland. So I was 8 years old, and I went to school. All my schooling was in Switzerland, and then I left it. I broke away from Switzerland. I thought it was the most boring place in the world. And then, as I grew older, the terminology changed. Now I find it quiet. It used to be boring, now it's quiet. So, and I love it.
1: Джеральдин Чаплин на радио Чапльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бон, бон, бон, бон, бон, бон.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Соображение номер 61. Когда Рик сказал мне, что у него проблемы с женой, я рассмеялся. Не из-за него, нет, а из-за одного анекдота, который я вспомнил. А я рассказал ему этот анекдот, но это его не особо рассмешило. Такой вот он друг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Чиплдук. Шо говорите?

0: безжалостно отрывать башку всякому, кто порочит высокое звание гуманиста.
1: Радио Чип и Дук. Великая гуманистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Electric Boogie.
1: Радио Чип и Дук. Обратно мы самые первые.

Сегодня для всех авиапассажиров, чьи рейсы задерживаются на 24 часа и более, в течение целого дня на нашем радио звучит эта бодрая и изматывающая душу мелодия. Оставайтесь с нами.

Music.

Турин, стадион Делле Альпи. Лос-Анджелес, стендап-комеди. Роттердам, порт. Вестминстер, охота на лис. Вьетнам, монастырь Вингем. Венесуэла, сельва. Штутгарт, ярмарка. Прага, Грачаны.

0: Нью-Йорк, Южный Бронкс.
1: Небраска бейсбол. Кастинг чирлидеров. Москва. Москва. Большая Дмитровка. У входа в радиостанцию Чипльдук.
0: Чипльдук. Мировое радио.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Дорогие друзья, не забывайте поддерживать наше с вами любимое радио «Чип и Льдук». Это можно сделать с банковской карты через PayPal, и Чиполь будет дуг.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

Главное, во время избирательной кампании никогда не говорите ничего такого, что может запомниться. Юджин Маккарти.

0: Я.
1: Радио Чипльдук. Через старый добрый

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно

для инспекторов ГИБДД, несущих свою нелегкую службу на Ленинском проспекте, у магазина верхней одежды и нижнего белья, и не оштрафовавших сегодня работника посольства Зимбабве Тхонга Мбабве Джомба за превышение скорости, наша следующая песня.

0: Работникам следственных органов неплохо напомнить, что для успешной поимки нарушителя закона его фоторобот должен быть показан.
1: А в случае его отсутствия словесный портрет преступника должен быть подробно и в деталях рассказан.
0: Не только следователям и сыщикам,
1: но и служебно-розыскным собакам.
0: Задумайся!

0: Это была музыка для Ольги и Клима Анохиных, отмечающих сегодня восьмую
1: радостную годовщину своего развода. А наш плейлист продолжит короткая пьеса для ночного подпольного стриптиз-бара в здании ЮНЕСКО.

0: картинка.
1: Из милицейского протокола.
2: Удар был нанесен тяжелым тупым предметом, предположительно поленом, по другому тяжелому тупому предмету, предположительно по Котову Матвею Анатольевичу.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Здрасте, Дима.
3: Да.
4: Ваша жена просила, чтобы мы вас...
2: Дерзали.
4: Вас, да. Вы готовы?
2: И что вы бармен или бармен даже. Да еще и учитель бармен. Истории. И меломан.
3: Да, да, да.
2: И меломан.
4: Вы готовы к дерзаниям?
3: Это что, чепульдук, что ли?
2: Чепульдук, что ли, да.
3: Базар вообще класс. Люблю ваше радио.
2: Обещали еще даже записывать шутки для нас. Скоро вышли. У нас сайт не помещаются, но высылайте.
3: У нас есть много шуток для чепульдука.
2: Но мы радио не для шуток. Мы серьезные, в общем-то, предприятия общественного питания души и разума. Ну что там, вы правой рукой встряхиваете коктейль там уже раз?
3: На работе,
2: здорово. А можете нам звук приготовления какого-то коктейля, вот это вот какое-то перетекание, шипение, бульканье?
3: Я могу на треск шейкера сделать.
2: Шейкер, да, сделайте нам шейкер.
3: Да.
2: Сделайте нам гуаявовый...
3: Нормально вам слышно?
2: Да.
3: Отлично.
2: А что внутри там сейчас? Что?
3: А сейчас я пиво наливаю.
2: Пиво. Но пиво, наверное, не встряхивают в шейкере, наверное.
4: Может, он что-то встряхивает другое?
3: Нет. Это только очень привередливым гостям можно.
2: Ясно. А вот по нашему заказу, вот по нашим, у нас же по нашим заявкам программа, например, приготовить коктейль и за наше здоровье его выпить. А мы вам продиктуем компоненты, например.
3: Давайте попробуем.
2: Сейчас мы... Только мы не ручаемся за вкус. Но будет эксперимент. Вот у вас есть сок гуаявы? Вот мне почему-то хочется.
3: Нету.
2: Так, хорошо. Ну вот какой свежевыжатый что-то там? Банальный?
3: Грейпфрутовый.
2: Грейпфрут, хорошо. Так, грейпфрутовый. Берете грейпфрутовый сок. Дальше Кирилл скажет, что еще добавляете туда.
4: Грейпфрута.
2: И туда еще и грейпфрута добавляете?
4: Ну, конечно. Ну, я думаю, что...
2: Нет, надо добавить. Коктейль мы сейчас готовим.
4: А, коктейль готовим?
2: Да, он налил грейпфрутовый сок. Что-то мы сейчас туда добавим. Мы сейчас изобретем. Коктейль чепльдук будет. Что, текила, например. Это...
4: Да нет, ты что?
3: Это определенно текилу, определенно табаско.
2: Табаско туда добавить. Представляешь, будет остренький. И текилы немножко.
4: И петрушки, мне кажется.
2: Но это какое-то будет овощное.
4: Почему овощное? Петрушки немножко.
2: Ну хорошо, листик петрушки. Листик петрушки с краю. Ну и какую-то искорку чего с солью по периметру, конечно, да, так бокал помазать. Но что-то еще, мне кажется, надо.
4: Хрена.
2: Не надо.
4: Как?
2: Так, подожди, мы взяли грейпфрутовый сок, добавили туда текилы, табаско.
4: Имбирь.
2: Хрена подсунул, зачем-то успел, Кирилл. Солью смазали периметр бокала. Имбиря, ну ладно, имбиря можно немножко. Но это бомба просто, бомба.
4: Да,
2: коктейль чепльдук. А для цвета, чтобы он был более оранжеватый, что мы можем еще туда добавить?
3: Маракуйю.
2: Маракуйю. Все, давай на этом остановимся. И немножко маракуйи.
3: И немножко маракуйи,
2: помаракуем немножко сейчас вместе с Димой.
3: Да.
2: Слушаем звук встряски вот этой.
3: Сейчас, одну секунду.
2: Да, там кубик льда будет звякать.
4: Теперь надо все в дуршлаг откиньте.
2: Там все ненужное стечет, останется только хрен. Я надеюсь, вы не протирали хрен, а так морковкой его и положили целеньким. Идет приготовление коктейля.
4: И рубрика «Перемешка».
2: По нашим заявкам делаем уникальный, эксклюзивный коктейль.
3: Алло, я коктейль готов.
2: Да, надо продегустировать.
4: Вы выливайте все это, выливайте.
2: Да, вот Кирилл говорит откинуть на дуршлаг, но я думаю, что все-таки он должен настояться, на дуршлаг откините завтра, чтобы хрен пропитался вот этой жидкостью. Вот, а вы сейчас просто...
4: А посыпьте моя рана надо посыпать.
2: Подожди, пригубите и опишите нам вкус, потому что это наша рубрика «Вкусы» на радио.
3: Ну, это интересно, это очень интересно.
2: Необычно.
4: Как может быть обычный?
2: Какие если... еще эпитеты? Эпитеты, вот это как что?
3: Многогранно.
2: Многогранно.
3: Да, безгранично. Безгранично. Палитра вкуса.
2: Так, так. Так.
3: От сладкого к острому.
2: От сладкого к острому.
4: И обратно.
2: Все. И это все Чапыльдук.
3: Обратно, конечно.
2: Друзья, и это и есть радио. И радио Чапыльдука, его эфир. И весь дух его вот такой же, и этот вкус вот именно такой. Запишите все этот рецепт, пропорцию, присылайте нам точнее рецепты, фотографию этого коктейля. Тема есть у нас сделана с Чапыльдуком, люди там выкладывают фотки, что вот под звуки радио там сделано, как это выглядело.
3: Да,
2: и можете и с бокалом в руке себя, и только отдельно бокал.
3: Договорились.
2: И поднять за здоровье и Димы, и радио Чапыльдук, и ура! Вау!
4: Просто какой-то заворот кишок.
2: Чипль кишок на радио Чапыльдук. Все, спасибо.
4: Счастливо.
3: Спасибо вам огромное.
4: Приятного аппетита.
3: Чапыльдук навсегда.
2: Спасибо. Forever. Спасибо. Forever. Пока. Пока.
5: У нас все ходы записаны.
6: Attention, please. Attention, all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro. From Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre, and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

man noll.

0: Прозвучала музыка для марширования на плацу воинской части 1401 Борисоглебского района Ростовской области. Ну а следующие 5 композиций в нашем эфире для тех, кто опрометчиво выбрал для отдыха в этом году побережье Краснодарского края, а не Зимбабве.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало 6-го сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
2: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Страницы классики.
1: Дорогие друзья, недавно весь просвещенный мир с размахом отметил 150-летие со дня рождения Антона Павловича Чехова.
2: Среди творческого наследия великого писателя есть рукописные страницы, о принадлежности которых перу Антона Павловича литературоведы все еще ведут жаркие споры.
1: Однако, судя по тому, насколько эти строки трогают сердце современного читателя, сколь они животрепещущи и актуальны, его авторство весьма вероятно.
2: Предлагаем вам фрагмент аудиоспектакля, обнаруженного недавно нашим корреспондентом в архивах частного радиофонда.
3: Антон Павлович Чехов. Вторая неопубликованная часть пьесы «Дядя Ваня»,
4: «Тетя Соня».
3: Запись по трансляции от 29 января 1960 года. В спектакле заняты ведущие артисты Московского художественного академического театра.
4: Действующие лица: Соболевская Софья Павловна, помещица. Анюта, ее дочь, 52 лет. Нечаев Панкрат Кузьмич, брат Соболевской, книгоиздатель. Рубахин Аристарх Ильич, купец. Ульянов Владимир Ильич, недоучившийся студент. Саша, молодой человек приятной наружности, подающий надежды финансист. Викентий Львович Долгоруковский, владелец доходного дома. Амалия Генриховна, гувернантка. Параша, кухарка. Клим, садовник 96 лет. Кучер Гришка, гости, прислуга. Действие первое. Терраса дома Соболевской. За столом сидят Нечаев и Анюта. Нечаев читает газету. Светает. Входит Параша.
5: А что, голубчик, правду ли говорят, что Епифанцев давеча проигрался в пух и прах?
6: Третьего дня Панкрат Кузьмич приехались, они с ним и игрались.
4: А где Саша? Что-то его с утра не видно.
7: Как? Разве я вам не говорил? Александр уехали с первыми петухами в верхние офшоры подправить имплицитные издержки. Обещали поспеть к ужину.
6: Господа, а давайте-ка лучше играть в фанты на повышение, но делать ставки только по кредитам.
4: Только чур без фьючерсов и рефляций.
5: Господа,
6: да,
5: господа,
6: давайте начнем. Инвестиционные полки, да, разделим фондовые площадки.
4: Гости оживляются. Панкрат Кузьмич неловко встает с кресла и роняет на пол Соболевскую.
5: Господа, господа, прошу всех к столу.
8: Параша, голубушка, принеси-ка из спальни мою бивалютную корзину. Мы будем все вместе тянуть из нее фанты.
5: Замечательно, голубушка.
4: Господа, позвольте мне первому.
6: Ой, Панкрат Кузьмич, вам и в прошлый раз достались котировки акций по голубым фишкам вечерного финансирования.
4: Полноте, голубушка, ну что вы правы. Это были всего-навсего внебиржевые цены паев. И притом без страхования валютных рисков.
5: Ну что ж, пожалуй, приступим, господа.
4: Все начинают играть. Рубахин возбужденно ходит по террасе, похлопывая себя по карманам.
5: Гришка!
9: Слушай, барин.
5: Куда же ты мой транш по рефинансированию методом кроссовер запропастился?
9: А мне почем знать? То вы рейтинг Халберта найти не можете, то у вас маржа неизвестно где. А Гришка, отвечай.
6: Да полно вам, Аристарх Ильич. Скоро Саша приедет, все образуется.
4: На террасу вбегают Параша и Ульянов.
6: Ах, Володя, вы большой шутник. А vous êtes mauvais plaisant.
10: А я категорически утверждаю, Параша, хоть вы и кухарка, вы у меня будете управлять государством. Но помните, голубушка, это крайне опасно идти на ликвидный рынок с розничной франшизой. Вот и Аристарх Ильич даст соврать.
7: Что это?
6: Что это, господи?
7: Что за пальба?
5: У Анюты.
7: Где это? Уж не рублевские или крестьяне шалят?
6: Не волнуйтесь, это наш новый земский врач, господин Чехов. Видать, балуется.
5: Опять юбилей справляют.
4: Все прислушиваются.
7: Ах, как чудно поет соловей. Клим, душно. Отвори-ка окно, голубчик.
6: Душно, нету сил. Томится душа. Хочется свежего ветра. Какой-то новой жизни.
5: Эх, где ты, новая Россия? Скорей бы в Куршавель.
6: Одна надежда. Приедет Саша и заберет нас всех туда, далеко-далеко.
4: Слышен шум подкатившего авто.
6: Саша!
9: Наконец-то!
4: Гости дружно устремляются к сверкающему на солнце Паккарду.
6: Ой, да не один! С цыганами прикатил!
11: Так.
6: Как?
11: Господа.
6: Саша уехал.
11: Саша уехал?
4: Без нас?
6: Один?
11: За ним! Господа!
6: За ним!
4: Занавес, на котором вышит золотом индекс Доу Джонса, падает.
3: Продолжение аудиоспектакля «Тетя Соня» Московского художественного академического театра слушайте 29 января 2011 года. Производство радио «Чипльдук».
12: Made by Чипльдук. О, как!

0: Внимание! Конотоп. Повторяю. Конотоп. Полтава. Арзамас. Сочи. Инсбрук. Киев. Вашингтон. Нью-Дели. Иваново. Обнинск. Канзас-Сити. Иерусалим. Москва. Алупка. Алушта. Аячо. Оттава. Антананариву. Уагадугу. Усть-Белая. Ямусукро. Остенде. Елец. Дзинань. Нуакшот. Тамуэрт. Толедо. Омск. На 2469-м таунстепе после нечетного нейма Кимры Норберт Коцюбо признал себя побежденным.
1: Мы передавали эндшпиль матча по игре в города между заслуженными мастерами спорта по сити-неймингу Витольдом Кругловым и Норбертом Коцюбо, закончившимся только что в Цюрихе. Продолжаем наше вещание.

0: to the company store. Cause I can't go.
1: Радио Чиплетук. С неограниченной безответственностью.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Композиция, которую вы только что прослушали, превосходно подходит для лингвистического анализа по методу Сосюра. А тем же, кто предпочитает лингвистический анализ по Лакану, мы предлагаем следующий аудиотрек –

музыкальные перекрестки.

0: искусстве художественного слова. Шедевраль.
1: Шедевраль.
0: Неподражаемый врун. Лжец высокого полета. Краснобай, балабол, прожектор-утопист или фантазер. Золотое трепло, способное морочить голову множеству людей. Типичный шедевраль – барон Мюнхгаузен. Шедевраль самого высокого полета.
1: Шедевраль. What are the basic

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.